Atulci pastură mănurăbari. Оксике вава катупку. Самаратку захайри Джеова анриманча тумпнайо. Фамананау панапянай. Фа цинна кур зайфана пиннюлла. Ар цинна кури изайфа инринай си фаранита цайнай. Митамни фа сарутана цмайци атрианай. Этом низо тунтулу зау. Фамату займа итафа умбязана. Тетон фа инринайо. Нанме сайнанай, артаун танамаирнау нанапянай снумбанай. Фаинриси цтапанай акурзан матетика, фанфриариана нумалактунга аумпунай. Кумангатака фамеланкелка вямнау захай, фафаутанай зани, ари фаутанай лейбе. Арвунзе вафакам низан фи изаузауна зан захай, каукамба хуменау фуманет тена еванлуна вачани. Азавела и саракам ноу захай. Фабцю амни алалан фанай масна. Баяте етра си тад фамзена вям ноу. Амни манахирана найрэйтра. Арумео найчуан фумана тенан фасуавана сан фамдрампу ноу. Фауам ноу янну айтанай фиатана намарна. Амня наран Зесус Кристи тумпунай. Амен. Саламу фаха энна бифапулу амсату. Андин фатим. Саламу фаен на бифапулу амбзату андин фатим. Амне наран Зесусе. Самбача изай манана анаремант цакуба упана пьязи, сади манатена анзехува анреманни. Самбача изай манана анаремант цакуба упана пьязи, сади манатена анзехува анреманни. Амен. Рипиан малала. Уамнауанин фасуаван Зесус Кристи тумпцикя. Амен. Исауранане анремантра райцикя. Фа хатранем болуан дия ефа тия цики ари напсео изан фтяван зани хатрани атрамнизай ка атрамнизоу. Нидид болуан зай нумену танремацикя. Денуэ азаманана анремантяфа файзау яни. Инному зануэ анремантяфа зани. Аракан фамаритан Лутера, доктера Мартин Лутера, нятауэ анремантра, дия изай хэри янтэйра нау мба амунзя нау амсарутра, яру нау амнфа авалу, ханумея нау зай лай нау, ха авелна нау. Марну хевернюлла ху пиару спамеллазио амфяйнана. Аун рая мандрени, аун вула макарена, ауре у улна манапайфана. Фаци рени нутукуни атеира нау. Си и атеира нау тантера ке вам фьянана. Фа лай Зеова анремантра изай лей бейнжинра. Тумпу си памурна изо реча и тамасу изоу. Арманана нифтявана лей бейнжинра цянана нюлмбелна. Тия нау миота лавта нун фтяван нюлла хафа реча нау анремантра. Ар ю Зеова анремантра ю ну ма пьяса и реулна, на завача, за еверно, ху пьяро нау си туки нау. Ну и зани, ю Зеова анремантра ю, ну тукуни ху анремантрау. Аринна куса ну атауэ самбача. Нятауэ самбача, адия изай манана анремантра, манремантра цакуба, ху пьянриази, ху инфтенету. Фа нятауэ самбача. Дия цуэ фаалу фуцэнэ аракан фьэцэ апу. Цуэ мира-мира насам цик-цик фуцэнэ. Цуэ мияйна ванатан фаафенуна фуцэнэ. Кацманана улана ара тэна. Фа тэна маа цяару фьярувана. Си фана тэна на лалла сяжуантука амна ремантра. Маа цяару млаамна сатрия тариин фанаэна ремантра амня лалан фаэн рэне. Тулуран сайна си хевтра уэнтана мамахан юлнана мисэуа амна фьянана. Ария рувани ам луза метия нимба рехетра. Ко на демаци ар фаурина за нюлла самбача инра инраи, на демаци ару харирана за диамбула маци ар фиадана на янчуа нефа ар цим тарайна. Зай ла ятауэ самбача. Ка уя цикяуэ самбача изай манана анаримант цакуба
ho mpanampy azy. Tsy ny fahendren'ny olona na ny vola mankarena no mahery no Andriamanitra, fa izy no mahery indrindra, izy no hendry indrindra, izy no manatsaina indrindra. Noho izany, raha te hahazo fahendrena sy hery, raha te hahazo ny hevitra lalina sy mahomby, dia mila saina amin'Andriamanitra. Ianao izay manana tetikasa mba hatsana, mba hanatsarana ny fiainana, ianao izay mitady ny fomba tsara indrindra hoentina mitaiza ny zanaka, ianao izay tojo olana amin'ny fitantanana ny tokantrano na ny orinasa na izay mikasika amin'ny fivelomanao rehetra, dia any amin'Andriamanitra no tokony mila saina. Any amin'Andriamanitra no tokony hakanao hevitra, any amin'Andriamanitra no tokony hianteranao. Nefa izao koa no mitranga, mety hitranga indraindray. Hitantsika ho toa mitarehidrehitra Andriamanitra amin'ny fangatahantsika. Ny marina dia tsy Andriamanitra no mitarehidrehitra fa isika no maimaika, tsy manana faharetana. Andriamanitra dia miasa amin'ny fotoanany, ary ny fotoan'Andriamanitra no tena izy. Raha aloha loatra dia tsy mety, raha tara loatra dia tsy tsara. Ary Andriamanitra tsy mba tara, tsy lasa loha, fa miasa amin'ny fotoana marina. Noho izany dia ilaina ny faharetana sy ny finoanan'Andriamanitra, ny fahatokiana azy. Izay ilay hoe manantena an' Jehovah Andriamanitra. Ka inona ny tokony hatao ary? Araka ity andalantsoratra masina ity. Ny tokony hataonao mba hahasambatra anao dia ny miantso an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba ho avy anampy anao amin'ny asa mandraharahanao, amin'ny ady atrehinao, amin'ny fiainanao andavanandro, na dia ny faran'izay madinika indrindra antsipirihany fiainana dia hiantsoana an'Andriamanitra. Amin'ny antsipirihany hoy ny fitenenantsika matetika. Izay izany hoe mivavaka aminy fa tsy reraka. Amin'izany no hanomezany sainanao sy fanampinanao amin'ny alalan'ny zavatra maro izay hitanao sy azona ho raisina eo amin'ny fiainana. Eto no miverina ilay resantsika teny am-boalohany. Rehefa manampy anao Andriamanitra dia manampy, mampiasa ireo olona, mampiasa ireo fitaovana, manolotra olona hanolotsainanao ary ny sainao feno fahendrena ka dia tafita ianao. Ny zavatra rehetra mantsy dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Aza matokony lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy hoy ny andininy meloha ity teny ity. Fa ny hevitra izany dia hoe avelao Andriamanitra no mampiasa ireo lehibe sy zanak'olombelona tsy mahavonjy ireo mba hampahomby anao. Izany hoe Andriamanitra no atsoy ary izy no hampiasa ireo zavatra rehetra ireo mba hahasoa anao. Amin'ny alalan'ny fahendreny fa tsy amin'ny alalan'ny fahendrenao. Amin'ny alalan'ny saina matsilo izay omeny anao ao amin'ny fanahy masina. Manana toko lehibe isika amin'izany dia Jesosy Kristy izay efa tonga tetỳ an-tany ary sakaiza mahatoky. Izy ilay zanak'Andriamanitra miasa sy miara-miasa aminao etỳ an-tany. Izy ilay milaza fa izay manatona azy dia tsy ho laviny mihitsy. Ary izy ilay milaza fa momba antsika mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny alalany no angatao fanampiana amin'Andriamanitra ray, fa sambatra izay manana an'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy ary manantena an' Jehovah Andriamanitra amin'ny finoana, ny fahatokiana ary ny faharetana. Ho tanteraka aminao anie izany teny feno fanantenana izany amin'izao alina izao. Atolory an'Andriamanitra ny mombanao manontolo ary mangataha famelan-keloka aminy mba tsy hisy hevitra mampisaraka anareo. Tafandriamandry eo amin'i Jesosy Kristy indray ary ry mpiaino havako ho aminao anie ny fiadanana. Amen.